и Билли Штраверс, и Руди Олсен, и Берти Баден, Вальджельника мрачи, и Кутернога.